напиток просто пьет гитару. Заспеваю все свои песни. Расскажи, чему лишай про тебе. Но песни вони. Я тобі так просто пьет гитару. Заспеваю аж до темноти. Як зізнатися в суму не знаю.